0: месяци. Сеньор Хорес, Родриго Сантамара и Дестивано Дел Донго, аз и его братре Алварес Антонио Дестивано Дел Донго, а сеньор Хорес, Родриго Сантамара и Дел Донго, Хорезо. Ой, повида, сеньор Хорес, Родриго Сантамара и Дестивано Дел Донго. Не, спият, повида, сеньор Хорес, Родриго Сантамара и Дел Донго, Хорезо, Парезо. Не, спият, ще, но добре, това е. И его братре Алварес Антонио Дестивано Дел Донго, повида, че синто Хорезови, Парезови, Дел Донго, де Евгенио. Не, спият, добре, това е.
1: Humoriada.